Нидерландская вокалистка Исмена у эфира белорусского радиорация. А теперь вертаемся у конец 90-х годов. Значит, будуем мост помеж концом 90-х а сегодняшним днем. А сегодняшними днями A Perfect Circle объявил тур по полночной Америке. Это в связи с новым альбомом, з якого появился черговый сингл To Whom It May Concern. Стандартный зворот стается тут присвященным для слухачов, у яких есть довер и открытость. Личу, что можем опынуться сирот их.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Slash выпустил новый сингл «Flying Blind», записанный разом с Майлзом Кеннеди и «Conspirators». Это энергичный гитарный хард-рок с могутными рифами Slash'а, щільной ритм-секцией и характерным высоким вокалом Кеннеди. Песня станет заголовным треком нового сольного альбома «Flying Blind», который выйдет 26 лютого 2027 года. Это наступная великая праца Slash'а после блюзового «Orgy of the Damned». А уже у красовику музыка отправится с новым материалом у тур по злученных Штатах Америки и Европе. Slash «Flying Blind» на хвалях Радио Рация.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку rация.com, знайти посылку «Сусветный хит», да проголосовать.

Тони. Вадим? Какой вы? А, Прокопьев? Нет, скажи, что меня нет. Нету. Ну, Чиполинка, ну давай мою любимую. Ну, не бойся.

Тяжких дум, горьких дум Зваявать не могу. Людский плач, скарга в шум Ловить мысль на бегу. Не могу Москву сдеть, кривить родной душой, песни весело петь. Не могу Москву сдеть, кривить родной душой, песни весело петь.

холодной душой песни весело петь. Не могу Москву сдеть, крыть родной душой песни весело петь.

Ратьера. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.